ты маш вручить мы злоты, то вручишь и так. И без моей тоски ты маш вручить мы злоты, повручишь и так. На кшаку руш, już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: я не вор, была нетна и едина, а ни другий такий меч не вендаешь.
1: Одепшет школы рынками окема, на себе пальчишь хиле так, як обцы мы.